тоорлууна инуусуттуни массакту хартаккатсинни таанна тулаарлуарнеқарсимасо киситта наалагаффис таанна эққарсаатигалу таа тикиппарпу нунами нулагишами пингаартитсино таакко

0: нанок FM инуякатигин нут тама нут маккуакиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тамааса уннуккут арфинерпигасунут пиана уурсинна калаатисууник апписимаартоқ